0: Ты меня похоронил, да? Да нет, что ты? Что хоронить-то? Рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
0: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще...
0: Да? Ты вот... давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
2: Intercepted, nomeado para o Prémio do Documentário da Berlinale, recebeu duas menções especiais de júris independentes, a menção especial para o Prémio de Cinema da Amnistia Internacional e a menção especial para o Prémio do Júri Ecuménico. Julie Keeps Quiet é um filme dramático de 2024 do cineasta belga Leonardo Van Digel na sua estreia em longas metragens. Enquanto estrela de uma academia de ténis de elite, a vida de Julie gira em torno do desporto que a apaixona. Quando o seu treinador é investigado e subitamente suspenso, todos os jogadores do clube são incentivados a falar, mas Julie decide manter-se em silêncio.
3: Coitada. Julie, isso rima? Minha vida é que houve 10 dias que eu não prato.